0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 20 градусов. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области приостановлена работа крупнейшего склада «Озон» в Чапаевске после атаки беспилотников. Сообщается, что все системы сработали в штатном режиме, были эвакуированы более 500 сотрудников за несколько минут. Но, к сожалению, есть пострадавшие. Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Также отменены логистические маршруты на Чапаевский склад. Их перераспределят между другими объектами. Товары, размещенные в центре, Marketplace скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Заказы со склада Чапаевска будут отменены, деньги компания пообещала вернуть. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Некоторые заводы после ремонта уже возобновили работу в прежнем режиме и начали отгружать дополнительные партии горючего. В Самарской области из предвыборной гонки за мандат депутата Госдумы по 163-му округу выбыл представитель от партии «Новые люди». Кандидат отказался от борьбы, объяснив это обнаруженными им самим неточностями в поданных на регистрацию документах. Ранее в 163-м округе Самарским облсудом была отменена регистрация действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева. Он намерен оспорить это решение в вышестоящей инстанции. Герцогиня Сассекская Меган Маркл может сняться в третьем сезоне сериала «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, пишет издание Deadline. Жена британского принца Гарри ведет переговоры о съемках, но конкретная роль еще не определена. Съемки планируется начать осенью, говорится в материале. Главную роль в сериале играет Тео Джеймс, наиболее известный по франшизе «Дивергент». Сериал «Джентльмены» — это продолжение одноименного фильма 2019 года, в котором снимались Мэттью МакКонахи и Хью Грант. Экстремальная жара покидает территорию Средней Волги. В минувшие выходные столбики термометров поднимались до плюс 30, это значительно выше нормы. Сегодня в регионе местами пройдут дожди, не исключаются грозы, днем до плюс 28. Во вторник до плюс 27, преимущественно без осадков. Далее температура начнет понижаться. В среду ожидается не выше плюс 25, местами пройдут дожди, а в четверг подует северный ветер, столбики термометров не поднимутся выше плюс 20. Минимальный школьный набор в этом году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%.

0: the answer.
1: Добро пожаловать на 106.9 FM. Это радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10:08. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня понедельник, 24 августа. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя радости от каждой мелочи, но старайтесь не разглатывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы, отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы, вы будете притягивать внимание людей как магнит, но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов, держите свои козыри при себе. Раки, возможно, встряски, но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы, неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы, вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы. Неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы. Ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги. Неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи. Неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.20, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
4: Реклама.

0: 5555.
1: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 20. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму подмосковным парламентом. Речь идет о неиспользуемых объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В Самарской области приостановлена работа крупнейшего склада «Озон» в Чапаевске после атаки беспилотников. Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Товары, размещенные в центре, маркетплейс скрыл с витрины, их пока нельзя заказать. Экстремальная жара покидает территорию Средней Волги. В минувшие выходные столбики термометров поднимались до плюс 30, это значительно выше нормы. Сегодня в регионе местами пройдут дожди, не исключаются грозы, днем до плюс 28. Далее температура начнет понижаться. В конце недели ожидается не выше плюс 20. Крылья Советов разгромили Акрон и одержали первую победу в сезоне РПЛ. Встреча пятого тура в Самаре завершилась со счетом 3-0. Крылья переместились на 12-е место турнирной таблицы. Акрон опустился на последнее, 16-е.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.39, температура плюс 20. На календаре понедельник, 24 августа. В этот день родились знаменитый аргентинский прозаик, поэт и публицист Хорхе Луис Борхес, популярный бразильский писатель и поэт, автор романа «Алхимик» Пауло Коэльо и французский композитор и музыкант, пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: приезжай.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, не нужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2,5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 1 минуты 8, температура плюс 21. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 21, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды на 49 лет такой недвижимости, но из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствие перспектив выкупа объекты не ремонтируют в 90% случаев. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени ЦБ и уговаривать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности, рассказал агентству РИА эксперт Сергей Щербаков. По его словам, в первую очередь стоит опасаться звонков с требованием срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Угрозу также представляют фишинговые сайты и предложения клоны, имитирующие кошелек цифрового рубля и фейковые.

0: за 5 туров. Команда с 5 очками поднялась на 12 место в таблице. У Акрона 5-матчевая серия без побед, 2 очка в активе и последнее 16 место. В 6-м туре Акрон 28 августа примет ЦСКА, а Крылья Советов на следующий день сыграют в Грозном с Ахматом. Доллар на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега-О, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не предоставляет полосу в Кубанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 21. Существовала ли коррупция в Римской империи? Через 8 минут расскажем даже об этом на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.21, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступлений того времени это было беспрецедентно жесткое наказание. Ирония судьбы в том, что сам грозный префект не дожил до результатов проверки. В том же году его самого казнили за участие в заговоре против императора. Но его строгий указ успели выбить в камне.
4: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 21, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. Новак отметил, что правительство ожидает рост объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Суд США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе России, пишет агентство РИА. Федеральный судья признал незаконным запрет, введенный администрацией Трампа. Суд обязал Госдеп вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений на визы. Еще на сутки задержится в Самарской области экстремальная жара с температурой выше плюс 30. Это значительно выше нормы. Со вторника начнется плавное понижение температуры. К концу недели ожидается ощутимое похолодание, не выше плюс 20 днем. По $100 в неделю будут платить школьникам в Детройте, чтобы они ходили на все уроки. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Так в месяц один школьник будет получать $400. Это примерно 32 тысячи рублей по актуальному курсу.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 21, днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 21. На календаре понедельник, 24 августа. Сегодня Международный день странной музыки, а также день рождения картофельных чипсов и день консервного ножа. В 2006 году, 24 августа, Плутон перестал считаться классической планетой. Так что сегодня день разжалования Плутона. А в 1869 году в этот день американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, в Тольятти 8.44, температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо. А еще поворачивать, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 55555.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.01. Температура плюс 22. Днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С октября тарифы ЖКХ в Самарской области вырастут на 13,5%. Традиционную индексацию в этом году решили проводить не летом, а после сентябрьских выборов. При этом для разных городов цифры отличаются. Предельный индекс роста платы за ЖКУ в Самаре составит 14%, в Новокуйбышевске 13,5%, в Тольятти 18,5%. В Сызрани, в зависимости от системы теплоснабжения в доме, рост может быть до 38%. Вырастут платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведения. Также вырастут платежи за вывоз мусора. Сейчас действует тариф 790 рублей за кубометр. С 1 октября его поднимут до 864 рублей за кубометр мусора. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает роста объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Напомню, на минувшей неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина – беспилотные атаки на нефтяную инфраструктуру, а также уход на оплату. Плановый ремонт российских и белорусских НПЗ. Суд США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе России, пишет агентство РИА. Федеральный судья признал незаконным запрет, введенный администрацией Трампа. Суд обязал Госдеп вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений на визы. Вашингтон ввел запрет в январе. Помимо россиян, он затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Молдавии. Американские власти не хотели больших трат на социальные пособия иммигрантов из стран, уровень достатков которых считают средним и низким. Amazon случайно слил в сеть новый фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом до премьеры. Фильм по ошибке оказался в открытом доступе на стрим-платформе за 2 дня до официальной кинопремьеры в кинотеатрах, что вызвало бурю возмущения в индустрии. Утечка ударила и по международному прокату, теперь он вынужден конкурировать с пиратской копией отличного качества. По сюжету, герой Стейтема – спецназовец, которого втягивают в криминальное дело, и он раскрывает международный заговор. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах, сообщает Бильд. Как пишет РБК, подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюнинг. Проект предполагает создание 20 помещений для хранения золота, денег, произведений искусства и автомобилей. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет достигает 1 000 000 евро. Первые контракты уже заключены, уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами Швейцарского национального банка. Доллар на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек.

0: 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 22. Сегодня понедельник, 24 августа. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино».

0: Европа-плюс. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что именно? Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что именно? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: «Додо». Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что именно? 510-1025. Доброе утро. Как думаете?
1: Поиск одежды на маркетплейсе для школьника.
0: Это очень логично. Но по 25 минут в день мы тратим на кое-что другое. Спасибо за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя радости от каждой мелочи. Но старайтесь не разбалтывать секреты, особенно чужие. Это может принести проблемы в дальнейшем. Тельцы. Отличная неделя для домашних начинаний. Вас будут переполнять гордость и желание сделать что-то большое и полезное. Трудностей не будет. Близнецы. Вы будете притягивать внимание людей как магнит. Но не стоит ни с кем сближаться. Это может лишить вас ресурсов. Держите свои козыри при себе. Раки. Возможны встряски. Но вы и сами знаете, что они были необходимы. Перемены пойдут на пользу, разрушив старое и открыв новые горизонты. Львы. Неделя пересмотра договоренностей с партнерами. Может состояться ключевой разговор, который освободит от старых обязательств. Будьте честными. Девы, вас ждет пауза перед дорогой. Не торопитесь с выводами и решениями. Позвольте себе остановиться и отдышаться. Все придет в свое время. Весы. Неделя партнерства и уверенности. Единственная опасность – это чрезмерная эйфория, которая может помешать трезво мыслить. Скорпионы. Неделя работы над собой. Возможны инсайты относительно семейных психологических сценариев. Вы выйдете на новый уровень. Стрельцы. Ваша задача – уточнить цели и планомерно двигаться к ним, несмотря ни на что. Чутье поможет избежать ловушек и потерь. Берегите ресурсы. Козероги. Неделя пересмотра планов. Вы поймете, что нельзя усидеть на двух стульях. После сомнений наступит полоса полной ясности и решимости. Водолеи. Неделя легкого общения с небольшим флером интриг и загадок. Можно ждать сюрпризов, большинство из которых будут приятными. Рыбы. Могут открыться какие-то секреты. Это неделя получения новых знаний и смелых шагов на их основе. Доверяйте себе.
4: Радио Омега. Тольятти.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. 9 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что именно? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Морально настраиваться к школе.
0: Это связано с подготовкой к школе, в этом вы правы. Но каким образом мы настраиваемся? Вот вопрос. Или настраиваем кого-то, возможно, 510-225, что у вас?
2: Подготовка к школьниках, к школьному году.
0: Каким образом?
2: По одежду разобрать, прибрать, погладить, собрать.
0: Не в одежде дело, но за версию спасибо. Может, вы догадались? Доброе утро.
1: Проверяли, что в школе, все ли закуплено в школе?
0: Проверяем, все ли закуплено. Вполне логичный ответ.
1: В школе.
0: Да, я понял. Я имел в виду кое-что еще. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Мы с вами по-разному реагируем на стресс. Одни в сложные моменты полностью теряют аппетит, а другие, наоборот, не могут отойти от холодильника. Ученые из Института Вейцмана выяснили, почему наша психика и обмен веществ так сильно связаны. Оказывается, за обе эти реакции отвечает один и тот же ген под названием OTP. Это подтвердили опыты на мышах. Стоило ученым отключить этот ген у взрослых особей, как их организм пошел в разнос. Подскочили гормоны стресса, развилась депрессия, а параллельно замедлился метаболизм, упала температура тела и начал стремительно расти холестерин. Природа оказалась экономной. Один и тот же молекулярный механизм сначала создает структуру мозга, а затем всю жизнь помогает нам адаптироваться к ежедневным нагрузкам. Это открытие обещает изменить подход к лечению депрессии и нарушений обмена веществ. А нам с вами надо беречь нервы. Они действительно напрямую управляют весом и здоровьем.
6: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
7: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 22. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что именно? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Мы считаем, что они тратят время на то, чтобы прочитать школьную литературу, которую задали ребенку на лето.
0: Версия интересная, но литература здесь ни при чем. А вы как считаете? Доброе утро.
2: Режим дня. Режим сна. Ребенка восстанавливать. Режим, чтобы он вставал 1 сентября.
0: По 25 минут в день мы пытаемся наладить режим сна у детей, чтобы вернуть их в школьный график. Абсолютно верно.
2: Да, именно так.
0: Браво, как вас зовут?
2: Антон.
0: Антон, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительный на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Антон, поздравляю.
2: Спасибо. Я Антон Князь из Копылова. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. В Самарской области приостановлена работа крупнейшего склада «Озон» в Чапаевске после атаки беспилотников. Склад из соображений безопасности не принимает новые поставки от продавцов. Товары, размещенные в центре «Маркетплейс», скрыл с витрины. Их пока нельзя заказать. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Экстремальная жара задержится в Самарской области еще на сутки. Сегодня сухо и до плюс 31, это значительно выше нормы. Со вторника температура начнет плавно понижаться. В пятницу столбики термометров не поднимутся выше плюс 20. Крылья Советов разгромили Акрон и одержали первую победу в сезоне РПЛ. Встреча пятого тура завершилась со счетом 3-0. Крылья с 5 очками переместились на 12 место турнирной таблицы. Акрон с 2 очками находится на последнем 16 месте.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега О. Специализированный застройщик «Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
4: Реклама. Такси. Я в отпуск.
5: Поездка займет 10 минут.
4: Уже приехали?
5: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
6: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
7: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.10, температура плюс 22. На календаре понедельник, 24 августа. В этот день родились знаменитый аргентинский прозаик, поэт и публицист Хорхе Луис Борхес, популярный бразильский писатель и поэт, автор романа «Алхимик» Пауло Коэльо и французский композитор, музыкант, пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
9: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.46. Температура плюс 22 градуса. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог вовремя состыковаться с МКС. Ошибку исправили, вторая попытка 27 августа прошла успешно. На МКС Федор провел серию работ с бортовыми инструментами и уже 7 сентября вернулся на Землю. Эту машину создавали как помощника на МКС для ремонта и обслуживания орбитальной станции. Вес Федора 106 килограммов при росте 182 сантиметра. Он распознает слова и выдает ответы. Федор может работать автономно 1 час, а также с оператором удаленно через спутниковую связь. Но по возвращению на Землю роботы решили больше в космос не отправлять. Разработчик заявил, что у Федора есть ноги, ненужные для работы в открытом пространстве, и решил создать новую машину. На смену пришла Марфа, способная автономно работать дольше – 2,5 часа. У девушки робота не ноги, а колеса. Марфу планируют использовать в том числе на Луне, где она сможет собирать грунт. На Земле Марфа удерживает до 5 килограммов груза, что эквивалентно 30 килограммам на Луне.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Антон Скопылова разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Среднестатистический родитель в последнюю неделю августа тратит на это по 25 минут в день. На что именно? На попытки наладить режим сна у детей, чтобы вернуть их в школьный график. Вот правильный ответ. Антона поздравляем, он получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 23, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовала официальная агитация в СМИ перед выборами в губернскую думу. Она завершится 17 сентября за сутки до первого дня трехдневного голосования. Дебаты кандидатов в этой избирательной кампании покажут в эфире ГТРК и Самарского губернского телевидения. Печатная реклама кандидатов появится в начале сентября. Работа склада «Озон» в Чапаевске временно приостановлена, а логистические потоки перераспределены между другими объектами, сообщили в компании. Напомню, логистический центр второго по величине маркетплейса в России попал под атаку беспилотников в субботу. Все системы сработали штатно, но есть пострадавшие. Отмечается, что со склада в Чапаевске за несколько минут успели эвакуировать 500 сотрудников. Логистический центр «Озон» в Чапаевске считается одним из самых значимых для европейской части России и самым большим в Поволжье. Его площадь около 130 тысяч квадратных метров. Он вмещает порядка 40 миллионов единиц товара. Размер ущерба «Озон» обещает оценить позже. Жара до плюс 31 градуса сохранится в Самарской области в начале наступившей недели. Это значительно выше нормы. Далее температура начнет понижаться. Завтра в регионе местами пройдут дожди, не исключаются грозы, днем до плюс 28. В среду до плюс 27, преимущественно без осадков. В четверг ожидается не выше плюс 25, местами пройдут дожди. А в пятницу подует северный ветер, столбики термометров не поднимутся выше плюс 20. В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, помогающих переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян. «Спартак» впервые с 2010 года в сухую обыграл «Зенит» и вышел на второе место в РПЛ. Матч в Москве закончился со счетом 2-0. Первый мяч попал в ворота рикошетом от игроков «Зенита», второй гол на счету Романа Зобнина. Напомню, в начале сезона «Зенит» победил «Спартак» по пенальти в матче за Суперкубок России. Доллар на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 23. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного эксперта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мы с вами когда-то собирали макулатуру, а в Ирландии теперь сдают электричество. Там запустили пилотный проект по технологии «Автомобиль-энергосеть». Владелец электрокара подключает машину к зарядной станции во время пиковых нагрузок на энергосистему города. Только вместо потребления тока аккумулятор автомобиля начинает отдавать накопленную энергию обратно в сеть. Через мобильное приложение водитель указывает, какой минимальный уровень заряда нужно обязательно оставить в батарее. А остальное умная станция забирает для нужд города. За эти излишки владельцам машин платят реальные деньги по повышенному тарифу, либо начисляют бонусы на бесплатную зарядку в ночные часы. Обычный семейный электрокроссовер за пару часов вечернего пика может обеспечить чистым током 3 соседних частных дома. А владелец автомобиля при этом зарабатывает до 120 евро в месяц. Как говорится, мелочь, но приятно.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
5: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.20, температура плюс 23. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Коррупцию и сложные налоговые схемы придумали не сегодня и не вчера. Ученые расшифровали фрагменты каменных надписей, найденных на западе Турции. Они проливают свет на громкий коррупционный скандал в Римской империи, который разыгрался в 480 году нашей эры. Чиновники собирали налоги в элитных имениях Плацидии, дочери императора Валентиниана III. И на протяжении 15 лет они грабили и население, и государство. Схема стандартная. У граждан принимали деньги и товары, но в официальных квитанциях указывали заниженную сумму. А гигантская разница оседала в карманах налоговиков. Точку в этом деле попытался поставить главный министр восточной части империи. Он пригрозил взяточникам смертной казнью. Для экономических преступников того времени это было беспрецедентно жесткое наказание. Ирония судьбы в том, что сам грозный префект не дожил до результатов проверки. В том же году его самого казнили за участие в заговоре против императора. Но его строгий указ успели выбить в камне.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 23, днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области стартовала официальная агитация в СМИ перед выборами в губернскую думу. Она завершится 17 сентября за сутки до первого дня трехдневного голосования. С 1 октября в Самарской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. В среднем рост составит 13,5%. В этом году традиционную индексацию перенесли. Она состоится не летом, а после сентябрьских выборов. В частности, увеличится стоимость отопления, электроэнергии, газа, подачи холодной и горячей воды. Подорожает и вывоз мусора. Чередование сухих и дождливых дней прогнозируют синоптики на последнюю неделю лета. Сегодня сохранится экстремальная жара, нам обещают до плюс 31. Во вторник прогнозируются дожди, грозы и до плюс 28. В среду без осадков и до плюс 27. В четверг кратковременный дождь и до плюс 25. В пятницу ожидается сухая погода с температурой не выше плюс 20. Обществознание в России с 1 сентября будут изучать только старшеклассники. О внесенных в программу изменениях заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он объяснил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. Ученики 9-10 классов получат новые учебники уже в текущем году. 11-классники – с сентября следующего года.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 27-29, по области до 31 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 23. На календаре понедельник, 24 августа. Сегодня Международный день странной музыки, а также день рождения картофельных чипсов и день консервного ножа. В 2006 году, 24 августа, Плутон перестал считаться классической планетой. Так что сегодня день разжалования Плутона. А в 1869 году в этот день американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 23. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартвоут получил патент на свою печную вафельницу. Он не изобрел изделие, а улучшил его. Эта вафельница представляла собой две жарочные плиты из чугуна, соединенные шарниром, к концам которого крепились металлические ручки. Устройство легко помещалось на дровяной печи, а благодаря удобной ручке его можно было легко открывать и закрывать, проверяя, не пригорело ли блюдо. А еще поворачивает, не обжигая рук. До этого вафельницы были громоздкими, с неудобными ручками, которые раскалялись, и повара часто обжигались. На пластинах вафельниц Корнелиуса были изысканные рисунки, которые оставляли красивые отпечатки на вафлях. Прибор быстро стал любимым на кухнях страны. Вафли США – настоящий культурный феномен. Они особые, плотные, с крупными ячейками, похожие на пышные оладьи или бисквит. Это классический завтрак, который подают с беконом, яйцами, кленовым сиропом и просто с кофе. 24 августа в стране отмечают Национальный день вафель.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Ка-чинг!
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 23. Говорят, что в Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. Разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На радио

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 24, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Маркетплейс «Озон» скрыл с витрины товары, которые хранились на атакованном беспилотниками самарском складе. Заказы, которые готовились к доставке из Чапаевска, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть и предлагают сразу переоформить заказ для доставки с других складов. Отмечается, что именно на склад в Чапаевске в последнее время «Озон» направлял отгружаться с селлеров после того, как прекратились отгрузки в Подмосковье. Логистический центр «Озон» в Чапаевске стал вторым складом, атакованным беспилотниками в этом месяце в Самарской области. Ранее полностью выгорел логистический центр «Wildberries» в Новосемейкино. Между тем, бизнес, пострадавший от атак на склады «Wildberries», получит отсрочку по налогам. Комплекс мер поддержки предпринимателей подготовил Минфин. В частности, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, чей ущерб превысил 5% годового дохода, предоставят отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов. Кроме того, до конца 2026-го для пострадавших предпринимателей приостановят налоговые проверки. В результате пожара на складе «Wildberries» в Новосемейкино был причинен ущерб почти 3000 предпринимателей из Самарской области. Для тех, чьи товары пострадали, действует механизм официального подтверждения ущерба. Им необходимо обратиться в Красноярский межрайонный следственный отдел СКР. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени ЦБ и уговаривать срочно перевести накопления в цифровые рубли для сохранности. По словам экспертов, в первую очередь стоит опасаться звонков с требованием срочно что-то перевести или подтвердить кодом из СМС. Угрозу также представляют фишинговые сайты и приложения-клоны, имитирующие кошелек цифрового рубля, и фейковые QR-коды, подменяющие платежные коды в магазинах. Чередование сухих и дождливых дней прогнозируют синоптики на последнюю неделю лета. Сегодня последний день экстремальной жары, осадков до конца дня не предвидится. Во вторник прогнозируются дожди и грозы и до плюс 28, в среду без осадков и до плюс 27, в четверг кратковременный дождь и до плюс 25. В пятницу ожидается сухая погода с температурой не выше плюс 20. Средний род слова «кофе» может стать нормой русского языка. Это логично с точки зрения языка, который стремится к унификации. Слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «солнце», «море», «окно» традиционно относятся в русском языке к среднему роду, пояснила агентству РИА филолог Светлана Гурьянова. По ее словам, некоторые заимствования, такие как «пианино», «какао», «пальто», тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Кофе мужского рода почему-то было выбрано маркером грамотности, поэтому у этого слова процесс перехода в средний род медленный и сбивчивый. Доллар на сегодня 82 рубля 97 копеек, евро 96 рублей и 86 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 11.32, температура плюс 24 градуса. Днем ожидается 27-29, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Четвертый склад «Озон» пострадал в России от беспилотников за двое с небольшим суток. На этот раз атаке подвергся логистический центр в Махачкале. Произошел пожар, сообщили в пресс-службе компании. Минувшей ночью был атакован склад «Озон» в Краснодаре, днем ранее в Оренбурге, а в субботу под Самарой. Работа логистического центра «Озон» в Чапаевске, крупнейшего в Поволжье, приостановлена на неопределенный срок. Бизнес, пострадавший от атак на склады «Wildberries», получит отсрочку по налогам. Комплекс мер поддержки предпринимателей подготовил Минфин. Напомню, в результате пожара на складе «Wildberries» в Новосемейкино был причинен ущерб почти 3000 предпринимателей из Самарской области. Между Самарой и Адлером пустят двухэтажный поезд через Пензу, Краснодар и Сочи. Об этом сообщили в РЖД. Новый поезд начнет курсировать осенью. Первый рейс он отправится 28 октября из Самары, из Адлера 4 ноября. Власти потребовали от заправок указывать класс топлива на табло бензоколонки и в чеке. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Ранее в России были разрешены выпуск, ввоз и продажи бензина более низкого класса до 1 июля 2027-го. Из-за низкого экологического класса топлива на приборных панелях автомобилей может загораться значок «Check Engine», предупреждающий о проблемах с двигателем.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Макси Прист, Close to You. 11 часов 44 минуты, температура в Тольятти плюс 24. Впереди золотая коллекция Радио Омега. Это главные хиты минувших десятилетий. Среди них Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky, Spice Girls, Viva Forever. А еще Сандра, Heaven Can Wait. Через полминуты на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Дмитрий Рожков. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 1 минута, плюс 24 на улице. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С октября тарифы ЖКХ в Самарской области вырастут на 13,5%. Традиционную индексацию в этом году решили проводить не летом, а после сентябрьских выборов. При этом для разных городов цифры отличаются. Предельный индекс роста платы за ЖКУ в Самаре составит 14%, в Новокуйбышевске 13,5%, в Тольятти 18,5%. В Сызрани, в зависимости от системы теплоснабжения в доме, рост может быть до 38%. Вырастут платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведения. Также вырастут платежи за вывоз мусора. Сейчас действует тариф 790 рублей за кубометр. С 1 октября его поднимут до 864 рублей за кубометр мусора. Решение о снятии запрета на экспорт дизельного топлива в России еще не принято, заявил вице-премьер Александр Новак. Пока решено сохранить запрет, чтобы формировать рост запасов на зиму. По словам Новака, правительство ожидает роста объемов поставок бензина на рынок. Несколько нефтезаводов уже введены в эксплуатацию. Также Россия начала импортировать бензин. Напомню, на минувшей неделе в стране возникла вторая волна напряжения на топливном рынке. На АЗС вернулись большие очереди. Причина – беспилотные атаки на нефтяную инфраструктуру, а также уход на плановые ремонты российских и белорусских НПЗ. Суд США отменил запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе России, пишет агентство РИА. Федеральный судья признал незаконным запрет, введенный администрацией Трампа. Суд обязал Госдеп вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений на визы. Вашингтон ввел запрет в январе. Помимо россиян, он затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Молдавии. Американские власти не хотели больших трат на социальные пособия иммигрантов из стран, уровень достатков которых считают средним и низким. Amazon случайно слил в сеть новый фильм «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом до премьеры. Фильм по ошибке оказался в открытом доступе на стрим-платформе за 2 дня до официальной кинопремьеры в кинотеатрах, что вызвало бурю возмущения в индустрии. Утечка ударила и по международному прокату, теперь он вынужден конкурировать с пиратской копией отличного качества. По сюжету, герой Стейтема – спецназовец, которого втягивают в криминальное дело, и он раскрывает международный заговор. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах, сообщает Бильд. Как пишет РБК, подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюнинг. Проект предполагает создание 20 помещений для хранения золота, денег, произведений искусства и автомобилей. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет достигает 1 000 000 евро. Первые контракты уже заключены. Уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами Швейцарского национального банка. Доллар на сегодня 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей и 86 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до

0: Прекрасная Оливия Адамс на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам легкого понедельника. На календаре 24 августа. О самом высокогорном судоходном озере в мире Анна Романова будет рассказывать нам в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. Еще раньше послушаем романс группы «Сплин» на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Группа «Сплин» на радио «Омега», «Золотые хиты». Далее на 106.9 FM суперхит этого года от «Миллион Фармар», «Все-таки Ле Тур». А сейчас на радио «Омега» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Тоже с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет, с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: градусы с новинкой на ресницах на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В Тольятти половина первого, в продолжение часа на 106.9 FM хит группы Калео «Way Down We Go». А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Военкоматы начали чаще привлекать жителей Самары и Тольятти за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Размер штрафов доходит до 20 тысяч рублей. По закону информацию о переезде, об изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. Стала известна сумма, которую власти направят бизнесу, пострадавшему от атак на склады. Правительство России выделяет 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты и банковские гарантии, заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. Ранее стало известно, что меры поддержки предложил Минфин. В основном речь идет о годовой отсрочке по уплате налогов. Маркетплейс «Озон» скрыл с витрины товары, которые хранились на атакованном беспилотниками самарском складе. Заказы, которые готовились к доставке из Чапаевска, отменили. Деньги покупателям обещают вернуть. Прилагательное «Нишевый» названо претендентом на титул «Слово года». Его употребляемость заметно выросла. Эксперты отмечают, что «Нишевый» вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение и стало модным. Слово по-прежнему обозначает явление, которое рассчитано на узкую аудиторию. Но теперь у него появились новые смыслы. Нестандартность, редкость, необычность.
0: На радио Омега погода на завтра, во вторник, 25 августа. Переменная облачность ожидается в Тольятти без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Проект «Империя» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM «Золотая коллекция» радио «Омега». Услышим Depeche Mode, Gangsta's Paradise от Кулио и Криса Дебурга «The Lady in Red».
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, час дня, за окном плюс 25. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Военкоматы начали чаще привлекать жителей Самары и Тольятти за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Размер штрафов доходит до 20 тысяч рублей. По закону информацию о переезде, об изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. Штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. Стала известна сумма, которую власти направят бизнесу, пострадавшему от атак на склады. Правительство России выделяет 3,5 миллиарда рублей на льготные кредиты и банковские гарантии, заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. Ранее стало известно, что меры поддержки предложил Минфин. В основном речь идет о годовой отсрочке от уплаты налогов. Отдельные меры прописаны для Wildberries, склады которой были атакованы с середины июля. Про Озон, на склады которого беспилотники переключились в последние дни, в сообщении ничего нет. В Самарской области стартовала официальная агитация в СМИ перед выборами в губернскую думу. Она завершится 17 сентября за сутки до первого дня трехдневного голосования. Дебаты кандидатов в этой избирательной кампании покажут в эфире ГТРК из Самарского губернского телевидения. Печатная реклама кандидатов появится в начале сентября. С октября тарифы ЖКХ в Самарской области вырастут на 13,5%. Традиционную индексацию в этом году решили проводить не летом, а после сентябрьских выборов. При этом для разных городов цифры отличаются. Предельный индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в Самаре составит 14%, в Тольятти – 18,5%. Вырастут платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды и водоотведения. Также вырастут платежи за вывоз мусора. Чередование сухих и дождевых дней прогнозируют синоптики на последнюю неделю лета. Сегодня последний день экстремальной жары, осадков до конца дня не предвидится. Во вторник прогнозируются дожди и грозы до плюс 28, в среду без осадков и до плюс 27, в четверг кратковременный дождь и до плюс 25. В пятницу ожидается сухая погода с температурой не выше плюс 20. Средний род слова «кофе» может стать нормой русского языка. Это логично с точки зрения языка, который стремится к унификации. Слова, оканчивающиеся на «о» и «е» – «солнце», «море», «окно» – традиционно относятся в русском языке. К среднему роду, пояснило агентство
0: «Лев» филолог Светлана Гурьянова.
1: По ее словам, некоторые заимствования, такие как пианино, какао, пальто, тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Кофе мужского рода почему-то было выбрано маркером грамотности, поэтому у этого слова процесс перехода в средний род медленный и сбивчивый. Доллар на сегодня 82 рубля 97 копеек, евро 96 рублей и 86 копеек.
0: Нашей традиционной романтической подборки на Радио Омега. Сегодня послушаем мистера Даноса, «Ла-ла». Немного раньше «Саваж», хит группы «Моральный кодекс», «Где ты», «Соник», «Скай» и Адриана Челентана прямо сейчас. Пите песнях о любви на Радио Омега 106,9 FM.

больше слов. Больше музыки.

0: Певица Дизри на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где скоро уже мы будем слушать песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке One Republic, Apologize, Sweet Harmony от Beloved и Pet Shop Boys.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко». Мяу.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
0: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Ричард Маркс на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 103.6 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Услышим Эрика Притца, группу Queen, The Show Must Go On и Stop the Rain on the Night от Silent Circle.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Аусовкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года. We were

0: Александр Маршал на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и будет она радовать нас на протяжении ближайших 10 минут без перерывов. На подходе Оливия Дин и ее великолепный хит «So Easy». Буквально через минуту в нашей компании Дмитрий Рожков. С радостью вас приветствую.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: На радио Омега погода на завтра, во вторник, 25 августа. Переменная облачность ожидается в Тольятти без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем 23-25 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Кайли Миноук на радио Омега. Музыка, которую мы любим. А впереди нас ожидает тройка хитов из золотой коллекции радио Омега. В этой подборке Sugar Babe Shape, еще раньше группа Rednex, а также Атуа от Джо Дассена.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Феррера Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 555-555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 25 августа во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти плюс 28.
1: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Музыкальное украшение нашего вечера. Дэвид Гетта и Сиа Леслав на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Три песни подряд на 106.9 FM в ближайшие 10 минут. На очереди старый добрый хит группы «Браво, дорога в облака» на радио Омега. Через несколько секунд.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж.

0: Дизайн Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Креветки королевские 479,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Титикака – самое высокогорное судоходное озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды в Южной Америке. Оно находится на высоте 3812 метров над уровнем моря. На такой же высоте находятся знаменитые лыжные курорты Цермат в Швейцарии и Аспен в США. Сегодня Титикака. Озеро находится на границе Перу и Боливии, причем границы делят водоем почти пополам. Местные шутят, что Перу принадлежит часть Тити, а Боливии – Кака. Но это совсем не то, что вы думаете. На языке кечуа Тити значит пума, а Кака – скала. Очертания берегов озера напоминают охотящуюся пуму. В мифологии инков, кечуа и индейцев аймара Титикака считается священным местом. Легенды гласят, что из этого озера вышел бог солнца Инти. В древности озеро было частью океанского залива. Здесь до сих пор можно найти ископаемых океанических рыб и моллюсков того периода. В сети можно найти очень странную информацию о площади озера. От 8300 квадратных километров до 58 тысяч квадратных километров. Дело в том, что летом, с декабря по март, озеро заполняется водой. Зимой дожди прекращаются, а под горным солнцем вода активно испаряется, из-за чего береговая линия сильно отступает. Тоже с глубиной. Титикака разделена узким проливом на две неравные части. Северный бассейн, большое озеро, глубокий и стабильный. Его глубина достигает 281 метра. А южное малое озеро очень мелкое. Его средняя глубина всего 9 метров. На озере есть знаменитые плавучие острова. Их строят индейцы племени Урос из местного тростника. Из этого же тростника сделаны лодки, посуда и мебель. В Титикаке обитает уникальная лягушка – титикакский свистун. Из-за разреженного воздуха эта лягушка не использует легкие, а дышит кожей, которая свисает с нее огромными складками. На дне озера есть город возрастом более 1500 лет, с храмом, дорогами и домами. Его построили представители цивилизации Тиауанака, которые жили здесь до инков. Археологи находят в Титикаке идеально сохранившуюся посуду, кости жертвенных лам и золотые украшения. И что на первом месте? У Боливии нет выхода к океану, но есть военно-морской флот, и он базируется на Титикаке. Боливия потеряла выход к Тихому океану, проиграв войну с Чили, но не смирилась с потерей. Военно-морские силы Боливии патрулируют озерную границу, борются с контрабандой, а также, согласно официальной доктрине, поддерживают морской дух нации и готовят моряков к тому дню, когда Боливия вернет себе выход в океан.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Мадонна на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим мы Эми Макдональд, This is the Life, дуэт Хулио Иглесиас и Долли Партон, а также Sunshine Reggae от группы Laid Back.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама.
1: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14:00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. К ней предоставляет паузу. Компакт. Подробности на сайте arenaauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Мэдисон Марс. Радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM. Три песни одна за другой следом. Группа Агата Кристи на подходе. Буквально через минуту. С вами на радио Омега Дмитрий Рожков. С радостью приветствую и желаю вам приятнейшего вечера.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Рики Мартин и певица Мея на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. А послушаем мы в этом отрезке певицу Лале «Leave Tomorrow», балладу «What's a Woman Without Man» от Байкондиас и Bon Jovi.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на День знаний. 1 сентября в 14.00 вас ждет караоке-дуэль, шоу зеркальных людей, мастер-класс по брейк-дансу, интерактивные игры на большом экране, соревнования в меткости, а также поздравления от популярных охотниц из аниме. ТРК «Капитал», 4 этаж, категория 0+.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет? 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: 3.
0: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй,

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 19, завтра днем плюс 23-25.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: Cause I will leave the light on.
1: Романтический вечер на радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно, потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» погода на завтра, во вторник, 25 августа. Переменная облачность ожидается в Тольятти без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 19, завтра днем 23-25 градусов.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вид.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: больше слов. Больше музыки.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.